Весна придет с рассветом и зацветет в Грузии. Мой пес стал человеком, а я еще в пути.

устройство наших голов, из грязи наших желаний в мир прорастают цветы разочарований, бутонами пустоты. Будущее детей штыком упирается в спину. Мы строим для них дома из костей, кровь превращая в глину. Нам говорят, вы должны все свои жизни родине, но мы же ведь более чем сложны. Вроде бы.

Всегда нуждой других себя занимая, всегда что-то красивое творя, мы движемся в сторону рая, через ненависть и моря. Не каждый из нас на том берегу будет, не каждый сможет туда доплыть сквозь шторма своих судеб. Но все может быть.